0: Не соскил. То стыдю, а. Ну, вы не мечта о том, иду.
1: Кей, Омари, матай от Ленгири.
0: Не харносо, жанге га.
2: Цзи, цзи, гонг амарш кеврочи да.

0: 江克雷苏，卡巴杜，江克雷苏，江克雷苏，江克雷苏。
1: Чем мне мета хасус? Кем мне та чем мне масу?

ярка цуба та. Тани, рэни сэдзе чэва чэшё ки тюцю тэ сэмши. Чэгі дава каше нанна, сэдзе кёшу небю сэмню югу кэбэгі лэрюн тоа чоку.

0: Así, yo. Ha, ya su.
1: Вот уста. Я, так там лу, а.
2: Сусенья ба. Си. Шаожэн.
0: Офэнла.
2: Кэдэ лоён ба.
0: Тири лолэси. Кэна сычини тога ёби.
2: Лими жу сенья инде.
0: О.
2: Кэнэ ни лими сочин торан ма би там бта.
0: Дэ ся харо ре. Тосне. Кэ дода лус нашу жойуч.
2: Ёнга.